далее прий а ла синагогу. А сио премьера уже вере бьен. И же дискутере ла луа авек лез ансиен, у муэн 7 heures par jour.